0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.